Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

окнах одинокий свет напоминал про зимний холод. Теперь совсем другая жизнь.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Планета FM в самом сердце.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Планета FM. Реклама.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

наконец доеду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видят лишь немногие.

0: Всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские гламур Эдера. Женские гламур Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «СЗ Оренбург Стор». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

качали, громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали. И в

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
6: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
5: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Таити, таити, вы лучше дом в Экодолье купите.
7: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
6: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
8: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
10: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
13: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
14: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
16: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
4: Максимальная цена перед продажей с учетом применимых выгод со стороны выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Не оферта.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда». Берег Урала, 4. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
11: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+. В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
12: На завод ЖБ и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
13: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный дилер ГАЗ в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдай» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Содействует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнца.
4: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
5: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 90-40-01. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
6: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод, состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Не оферта.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20, в Оренбурге 20-33-22. АО «ЗЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
13: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
14: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
15: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
6: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
7: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
8: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушение пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 96-03-56. 96-03-56. 96-03-56.
11: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
12: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
11: На завод ЖБ и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ.
1: Итоги недели.
2: Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. В этом году 9 августа в России – День строителя. Он отмечается в юбилейный 70-й раз. В преддверии профессионального праздника губернатор Евгений Солнцев вручил заслуженные награды лучшим представителям отрасли. Тем, кто возводит для нас уютные дома, широкие дороги и надежные мосты. Оренбургская область в числе лидеров по реализации федеральных программ и национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году в регионе введено более 1 200 000 квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за последние 10 лет. В Оренбуржье в прошлом году построено различных объектов почти на 150 миллиардов рублей. Из 1 206 000 квадратных метров жилых домов, многоквартирных – 346 тысяч квадратов, индивидуальных – 860 тысяч квадратных метров. Динамика сохраняется и в этом году. За первое полугодие сдано более 462 тысяч квадратных метров, в том числе в секторе многоквартирного жилья – 136,8 тысяч квадратных метров недвижимости. Это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство более 1,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. На 27% больше показателей 2025 года. За последнее время завершили несколько крупных проектов. Построили дублер улицы Чкалова, сдали политехнический лицей, школу, которая входит в 20-ку российских школ по вместимости, отмечает глава региона.
3: Строят объекты в Оренбургской области, не только наши строители, строят и за пределами Оренбуржья, строят на федеральном уровне объекты. Вот это радует, что наш строительный комплекс один из самых лучших в России. И за последние годы у нас работает отрасль, я понимаю, более 15 тысяч человек задействовано.
2: Строители активно участвуют в реализации программы.

0: жили в микрорайоне Звездный, сданы в эксплуатацию 19 домов блочной застройки, каждый рассчитан на двух хозяев. В среднем площадь секции 150 квадратных метров. С начала года в Орске построено и 138 частных домов. Среди владельцев и те, кто потерял жилье во время паводка. Частные дома арчане строили в разных частях города. И все же, как сообщает глава Орска Артем Воробьев, большую их часть возвели в Звездном. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио. Город.

0: Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» «Автосалон 2000» в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37 37 05. Код города 3532.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе Трейдин и госпрограмме. Подробности у официального дилера Лада Сервис, город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
3: АО Автофинансбанк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите Белджи взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль Белджи всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
6: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе Кредит. Предложение действует до конца августа. О, Автодор, не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
12: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама. Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
2: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
3: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно сбе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20-1.
5: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
6: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 440456 или 8-912-846-7181.
5: На завод ЖБ и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
7: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
8: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы – мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей, акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17.00 и весь вечер. Ждем вас. 6+. В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
2: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод со стойки с выгодой применяемой цене автомобиля и выгод по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Не оферта.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71. 81.
11: На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
12: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 96 03 56 96 03 56.
11: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
13: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите «Белджи» взять в «Автопрестиже». Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль «Белджи» всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
10: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Трейд-ин». Предложение действует до конца августа. О, «Автодор», не оферта.
11: «Белджи» – надежность в движении.
12: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
14: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
15: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
16: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный Демиргаз в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Содействует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом, традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
4: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в «Автопрестиже». Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
5: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Не оферта.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
8: На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
9: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
10: Строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
7: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод со стойки с выгодой применяемой цене автомобиля и выгод по программе «Трейд-ин». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Нет, это
8: BLG. Надежность в движении.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня наш путь лежит к месту, которое несколько раз меняло название и окутано загадками и легендами. Давайте разбираться вместе. Недалеко от Солилеска находится небольшое село Боевая гора. Название свое оно получило от расположенного вблизи одноименного холма. Первоначально и село, и гора назывались «Мертвые соли». Селение основано в 1856 году, как высело. Сама гора является памятником природы. В основании ее огромный соляной купол, прикрытый сверху гипсовой шапкой. На вершине карстовая впадина с двумя озерами, а у подножия минеральный источник с очень соленой водой, которую в русских сказках обычно называют мертвой. В ее составе содержится калийная соль, которую нельзя употреблять в пищу. Предположительно, гора образовалась в кунгурский век пермского периода, более 270 миллионов лет назад. А если посмотреть на космические снимки этого места, то гора будет напоминать кратер вулкана или астроблему, то есть геологическую структуру древнего метеоритного кратера. Но ни к одному, ни к другому она отношения не имеет. Со временем гора поменяла свое название на Боевую из-за ожесточенных боев, которые здесь проходили. Она была свидетелем крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева, а во времена гражданской войны гора стала местом кровопролитного боя между туркестанской армией красных и казаками атамана Дутова. До сих пор здесь находят стреляные гильзы. А приехать сюда нужно для того, чтобы подняться на самую вершину и полюбоваться открывающимся прекрасным видом на степи. Но лучше все увидеть своими глазами. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне, солнце.
4: ИП Иванов МА, ОГРНИП 313-565-825-300-174.
5: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
6: На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
5: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
7: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье», 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу! Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

FM. Круиз вокруг солнца.

0: Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» автосалон 2000 в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37 37 05. Код города 3532.
1: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
2: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
3: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод со стойкой с выгодой применяемой цене автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. О, «Автодор», не «Оферта».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
8: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM.
1: Итоги недели.
2: Подводим итоги недели. С вами Михаил Генедели, с вами Михаил Задорин. Здравствуйте. В этом году 9 августа в России – День строителя. Он отмечается в юбилейный 70-й раз. В преддверии профессионального праздника губернатор Евгений Солнцев вручил заслуженные награды лучшим представителям отрасли. Тем, кто возводит для нас уютные дома, широкие дороги и надежные мосты. Оренбургская область в числе лидеров по реализации федеральных программ и национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году в регионе введено более 1 200 000 квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

0: 10 лет. В Оренбуржье в прошлом году построено различных объектов почти на 150 миллиардов рублей. Из 1 206 000 квадратных метров жилых домов, многоквартирных – 346 000 квадратов, индивидуальных – 860 000 квадратных метров. Динамика сохраняется и в этом году. За первое полугодие сдано более 462 000 квадратных метров, в том числе в секторе многоквартирного жилья – 136 800 квадратных метров недвижимости, это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство более 1,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, на 27% больше показателей 2025 года. За последнее время завершили несколько крупных проектов. Построили дублер улицы Чкалова, сдали политехнический лицей, школу, которая входит в 20-ку российских школ по вместимости, отмечает глава региона.
1: Строят объекты в Оренбургской области, не только наши строители, строят и за пределами Оренбуржья, строят на федеральном уровне объекты. Вот это радует, что наш строительный комплекс один из самых лучших в России. И за последние годы у нас работает отрасль, я понимаю, более 15 000 человек задействовано.
0: Строители активно участвуют в реализации программы переселения из аварийного жилья. Так, на востоке области Орской жилищно-строительной компании построено 90% квартир для переселенцев. Почти 1500 человек переехали в комфортное жилье. Всего с начала 2026 года в Орске ввели в эксплуатацию более 28 000 квадратных метров жилья. Новая 12-этажка появилась в северном микрорайоне. Площадь 1- и 2-комнатных квартир больше установленных стандартов, соответственно, 34,6 и 59,3 квадратных метра современной планировки. Подрядчик благоустроил двор, сделал места для парковки, разбил газоны и цветники. Часть квартир в новом доме получили дети-сироты. В июле в микрорайоне «Звездный» сданы в эксплуатацию 19 домов блочной застройки, каждый рассчитан на 2 хозяев. В среднем площадь секции 150 квадратных метров. С начала года в Орске построено и 138 частных домов. Среди владельцев и те, кто потерял жилье во время паводка. Частные дома арчане строили в разных частях города. И все же, как сообщает глава Орска Артем Воробьев, большую их часть возвели в «Звездном». И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
2: Планета FM. Больше, чем музыка.

дна. Взявшая душ, лишившая сна, я все разменяю, шагая по краю. Ведь без нее мой мир теряет она.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Урология полного цикла в многопрофильной клинике Медгард. Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. Медгард. 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и... любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
7: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
11: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 440456 или 8-912-846-7181.
10: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный дилер «ГАЗ» в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные «Газоны Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Акция действует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
3: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
4: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите Бел-Джи взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль Бел-Джи всего от 1 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
2: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодор». Не оферта.
5: Бел-Джи. Надежность в движении.
6: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Зритель ВИЦ». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
12: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
13: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35 32 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
9: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
13: На завод ЖБ и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
14: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 96 03 56 96 03 56.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
6: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод со стороны выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. О, «Автодор», не «Оферта».
7: BLG. Надежность в движении.
8: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
9: ИП Иванов МА, ОГРНИП 313-565-825-300-174.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
7: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
8: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите Белджи взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль Белджи всего от 1 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
2: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод, состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. О, «Автодор», не «Оферта».
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе Дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная лор-хирургия. В «Медгарде» опытные лор-хирурги проводят операции, которые вернут вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов и миндалин, а также операции по восстановлению слуха. «Медгард» – 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17.00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61. На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
7: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 96-03-56. 96-03-56.
8: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM.
1: Итоги недели.
2: Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. В этом году 9 августа в России – День строителя. Он отмечается в юбилейный 70-й раз. В преддверии профессионального праздника губернатор Евгений Солнцев вручил заслуженные награды лучшим представителям отрасли. Тем, кто возводит для нас уютные дома, широкие дороги и надежные мосты. Оренбургская область в числе лидеров по реализации федеральных программ и национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году в регионе введено более 1 200 000 квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за последние 10 лет. В Оренбуржье в прошлом году построено различных объектов почти на 150 миллиардов рублей. Из 1 206 000 квадратных метров жилых домов – многоквартирных – 346 тысяч квадратов, индивидуальных – 860 тысяч квадратных метров. Динамика сохраняется и в этом году. За первое полугодие сдано более 462 тысяч квадратных метров, в том числе в секторе многоквартирного жилья – 136,8 тысяч квадратных метров недвижимости – это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство более 1,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, на 27% больше показателей 2025 года. За последнее время завершили несколько крупных проектов. Построили дублер улицы Чкалова, сдали политехнический лицей, школу, которая входит в 20-ку российских школ по вместимости, отмечает глава региона.
3: Строят объекты в Оренбургской области, не только наши строители, строят и за пределами Оренбуржья, строят на федеральном уровне объекты. Вот это радует, что наш строительный комплекс один из самых лучших в России, и за последние годы у нас работает отрасль, я понимаю, более 15 тысяч человек задействовано.
2: Строители активно участвуют в реализации программы переселения из аварийного жилья. Так, на востоке области Орской жилищно-строительной компании построено 90% квартир для переселенцев. Почти 1500 человек переехали в комфортное жилье. Всего с начала 2026 года в Орске ввели в эксплуатацию более 28 тысяч квадратных метров жилья. Новая 12-этажка появилась в северном микрорайоне. Площадь 1- и 2-комнатных квартир больше установленных стандартов, соответственно, 34,6 и 59,3 квадратных метра современной планировки. Подрядчик благоустроил двор, сделал места для парковки, разбил газоны и цветники. Часть квартир в новом доме получили дети-сироты. В июле в микрорайоне «Звездный» сданы в эксплуатацию 19 домов блочной застройки, каждый рассчитан на двух хозяев. В среднем площадь секции 150 квадратных метров. С начала года в Орске построено и 138 частных домов. Среди владельцев и те, кто потерял жилье во время паводка. Частные дома арчане строили в разных частях города. И все же, как сообщает глава Орска Артем Воробьев, большую их часть возвели в «Звездном». И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи!

Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
7: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
10: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
11: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите Белджи взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Чтобы пробрать автомобиль Белджи, всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
12: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды применения к цене автомобиля и выгоды по программе «Кредит». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодар». Не оферта.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
15: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный Демиргаз в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Содействует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
8: Ничего я никому не скажу. Ничего никому.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» «Автосалон 2000» в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37 37 05. Код города 3532. Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Планета FM. FM. Радио города

Диета ФМ. Ничего лишнего. Планета ФМ. Больше, чем музыка.

Планета FM в ритме города О. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

свете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети, хмурый февраль на репите, а я все жду.

0: ценность моя.
1: Планета FM. Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: чудо.
1: Планета FM. Когда хочется подпевать.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

Планета FM. Так звучит, так звучит.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Let's go get 'em.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Все свои. Навсегда в твоем сердечке.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Весна, твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Ты меня с полуслова, и я потихоньку

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

Мы с тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. В самом сердце.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. 87,9 FM. Радио город.

ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: В Оренбуржье 5 часов утра. Планета FM.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.